Хака, пиюкунга, нунака ярмингунга, паникан кукнукал парамсу паникарнга. Ангу ялун кукангелнгу куксу, дудхаракагнга, нунака ярмингулутак. Эрлин Ричардсон нам Самюэл Шилдс амсу дудхаракла Гринвилл, Миссисипи рмингулутак. Майер пак Мисс Уи Орунга, 2017 ами. Хуани хуарвирак ни чугнати, Rising Indigenous Voices Radio.